Сквозь сомнения и обиды мне сказали твои глаза. Разве может быть все забыто, если сердцу забыть нельзя? Давай, Бог!